Дойдете к Гималы на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете с гречной лапы, не хотите. Дойдете к Гималы на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете.